0: я ничего не могу доживать, дожевывать и курить.
1: Broadcasting from Foothill College, this is KFJC Los Altos Hills.

уже по смерти боюсь. Я не хочу умереть. Я хочу, ну, не быть. Вздор. Такая нужна, но, Господи, как я мало, как я ничего не могу. Доживать, дожевывать и кулик.